дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк. Чилюяк.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Wake-up приложение. Эй, Валера.
1: Где бы ты хотел проснуться?
2: Где-нибудь на берегу реки, в лесу, в палатке. Особенно сейчас лето, жара. Почему бы так не проснуться?
1: И уже кто-то готовит шашлык.
2: О, это очень, очень замечательно было бы.
1: Холодненькая жидкость, вообще шикарно.
2: Да-да-да, все верно.
1: Где бы ты хотела проснуться?
3: На необитаемом острове. Ну, я, конечно, там не выживу, потому что там нет ни пищи. Я не Робинзон Крузо и не Пятница.
1: И что бы ты там делала?
3: Просто отдыхала от всех проблем.
1: Без телефона, без всего?
3: Да. Даже без интернета. Плавать не умею. Плавать не умею.
1: Где бы ты хотела проснуться?
4: На Мальдивах.
1: О, и что бы ты там делала?
4: Отдыхала. Высыпалась, отдыхала, плавала.
1: Уснула бы дома, ты просыпаешься, пальмы.
4: На Мальдивах деньгами, да. И с удачей.
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет современный хит. Новое радио.

0: тасса саарнартартуут фейсбук иккут пеқатсерникуагут имаатут оқаасертэлэрлуу эриннамик сапаатиккуннеран аалларниутиссаққитсумик атаасингоорнарми итерлуарнарсиннаасум киссаатеқаққуллуит аллаттоқаалуссимаоқ
1: тасса таамааппоқ соқутингинеқарлуартарнарма луннарами
0: илуму
1: соо аамни питерсуккат имааллаарамбуугут наммин тоққингаақингисатсин иланна пилаартарту
0: илуму
1: соо
0: таакунанга тасса макитсиникуугугут тассалу тасса макинникуарпут мариинап атугааса итаат таассиминга киссаатеқартоқарсимаммат таава илаатиу имат оқаасертақарпоқ таассиминга аллаттуувер конкордия мотсфилд аллаппоқ асанниннеқ марина иппасативулими нуаннералуаннарпаллааққаақ сивикинаа синарлуарлуни тасса тусааманарами иккалааллит катеринеранни тивулими иппассақ аама апписсимасо а илаатиуам аллаппоқ орлпо истими аама апписимаарниссаану қиланаалереерлуни
1: вау
0: тасса таанна нахсутиалу уллормут уугу тернаасаарпуамма
1: ила тамаайлутуллумиккут маани аллакаасситиммингааннит қуявгут ақалумсумуллу пиареерсиссааллу таамаариллута қамунга сууллувингисартаккатсинну ингерлаарсиннаалерпун
0: суу
1: уллумиккуинеққа

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. В России нужны такие люди, как слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев», заявил Владимир Путин на встрече в Красноярске с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава региона доложил президенту, что программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Уже 23 человека, ветераны-участники спецоперации, получили назначение на муниципальном и краевом уровне.
2: Очень важно, что мы не сами там сидим в кабинетах, как бы это лучше сделать. А наши ребята, ветераны, слушатели программы «Сибирский характер» и «Время героев» федеральной включились в эту работу и нам подсказывают, где лучше, как это усовершенствовать. А федеральное правительство очень отзывчиво помогает нам сегодня стыковать федеральный и региональный сегмент. Программа «Сибирский характер» показала серьезную эффективность. Мы 59 ребят отобрали в программу. Сегодня уже 23 получили назначение на муниципальном краевом уровне. Сейчас несколько человек рассматриваем, чтобы они могли возглавить краевые органы исполнительной власти. Существенное, я считаю, решение. Много идей, много инициатив. И самое важное, они же перед трудностями не пасуют. Они говорят, так не получается, мы по-другому предложим. И мы стараемся все вместе решать. Ребята...
3: Такие нужны.
2: Именно такие нужны. Ребята не просто каждый защищал свой индивидуальный проект, а мы еще предложили 10 инициатив по важным направлениям развития Красноярского края. И ребята, собравшись с командой, опять 6 человек, защищали такие проекты развития системы образования, системы работы с твердыми отходами, система развития патриотического воспитания, ну, в частности, есть меры социальной поддержки, поэтому мы получили сегодня проекты, с которыми сейчас правительство работает в практическом плане.
0: Глава региона доложил президенту о мерах поддержки ветеранов, участников спецоперации. Владимир Путин заявил, что работу по оказанию помощи и поддержки семьям ветеранов нельзя останавливать ни на секунду. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Белые Колодезь в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, Белоусов отметил вклад личного состава, который участвовал в освобождении населенного пункта. Министр обороны заявил, что в результате решительных действий российских войск противник, понеся потери, отступил дальше на запад. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделение группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Российские беспилотники поразили 4 сухогруза, перевозившие военные грузы для Киева. По данным Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью в Черном море беспилотниками были поражены 3 судна, перевозившие грузы военного назначения. В порту Николаев было поражено судно, которое осуществляло доставку грузов для ВСУ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипа-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших 3 детей. В эфире телеканал «Россия» в программе Кондратьев подчеркнул, что атака ВСУ велась по гражданской инфраструктуре.
4: Что необходима медицинская помощь. Мы оказываем тем, кто пострадал, безусловно, получил ранения. И врачи борются за их жизни сегодня. Трагедия унесла, еще раз подчеркну, жизни людей. Мы должны взять в том числе и под максимальную защиту прикрытие наши пляжи мобильными огневыми группами. И от вражеских беспилотников, куда бы они ни летели. А в данном случае, конечно, пляж мы же даже подумать не могли, что беспилотники будут пляж атаковывать с людьми, с отдыхающими. Мирные люди стали целью атаки.
0: О состоянии пострадавших сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков.
5: В настоящее время в городской больнице помощь оказывается 18 пострадавшим, которые были госпитализированы в профильное отделение, это травматологическое и хирургическое отделение больницы. Из них 3 детей. Один ребенок ожидает эвакуации, и в эти минуты уже будет эвакуирован в детскую краевую больницу. Степень тяжести пострадавших разная, в том числе есть и тяжелые пострадавшие.
0: По данным оперативного штаба региона, жертвами удара ВСУ в селе Архипа-Осиповка в Геленджике стали 7 человек, 40 получили ранения, передает ТАСС. Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о возобновлении полного судоходства в Ормузском проливе к 4 августа, сообщил в Белом доме президент США Дональд Трамп. Американский лидер также указал, что переговоры являются последним шансом для Ирана. Армия США в ночь на 30 июля провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке. Затем Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить запланированные мощные удары по территории Ирана в свете возможного достижения мирного соглашения. По данным СМИ, глава Белого дома пошел на такой шаг после того, как иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи принял компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению работы Ормузского пролива. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра, 4 августа, во вторник, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице плюс 25, плюс 27.

много неба да море вокруг. Больше месяца парень бесится, и друзья сказали так: брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится флот красавице, никуда.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое –

0: на первом слоге. Но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное. И перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание. Умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова «умерший». Ну, а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
1: Но в отношениях затруднения нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
0: Борящиеся неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
2: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
0: После пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
3: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудио сторис.
1: Практически каждый десятый житель планеты встречает Новый год в одиночестве. По статистике, 75% женщин и 60% мужчин празднуют с семьей. Каждый пятый празднует с друзьями или коллегами, а 10% мужчин и от 5 до 7% женщин – одни. Одиночество на Новый год часто пугает, вызывая тревогу о будущем. Но это шанс проанализировать год, переосмыслить приоритеты и спланировать цели. Примером может служить фильм «Отпуск по обмену» с Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. Две героини остались на празднике в одиночестве, но им удается найти новые возможности и создать новогоднее чудо. Главное – научиться наслаждаться обществом самого себя и, конечно же, не забыть о подарке для самого главного человека – для себя.
0: Аудио сторис.

свистнул, крикнул, рожек ты заморский паразит, убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампир, говорит, с собою прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно. И не страшно ничуть.

как мне тебя не хватает, мой друг. Мне в этой жизни ничего не надо.

этой жизни ничего не надо. Поверь, с годами я мудрее стал. Не надо мне ни серебра, ни злата. Мое сокровище, тебя я отыскал. Мне в этой жизни ничего не надо.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках...

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, во вторник днем в Москве переменная облачность +25. Ветер юго-западный, давление 750 миллиметров.

0: принять 100 граммов водки. Что интересно, в то время вообще состояние водителя определялось инспекторами ГАИ на глазок. Если что, запах там или неадекватность – к врачу-наркологу. А вот у эксперта главным было не только содержание алкоголя, но и наличие признаков опьянения. То есть нет этих самых признаков – значит, водитель трезвый. Так было вплоть до 2008 года. Кстати, первой страной, где было узаконено право брать кровь на анализ, стала Норвегия. Законодательно это стало разрешаться с 1935 года. Кроме того, в Норвегии впервые было введено предельное значение наличия алкоголя в крови. Тогда это было 0,5 промилле. Считается, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, если наличие алкоголя в крови превышает это значение. Ну и напоследок, за вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При этом действует еще такая санкция, как задержание автомобиля и отправка его на спецстоянку. Передача управления машиной пьяному человеку влечет аналогичное наказание. При повторном нарушении, то есть когда водитель попадается в нетрезвом виде еще раз в течение года после возврата прав, начинает действовать уголовная ответственность. Тут масштабы совершенно иные. Штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до 2 лет. Могут присудить обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы и даже лишение свободы на срок до 2 лет. Ну и крайняя мера – конфискация. Принудительное изъятие автомобиля в доход государства. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.